Московское время 2:35. Маяк передает зарубежную эстрадную музыку.

вечное светло, док селага не будешь и сна. Мой сны и не несет дни, ерь я сам бродвай.